Halt oben es. Ferri. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.

Herr Povenitz! Первый! Второй! Третий! Начинает счет! Пять, четыре, три, два! Старт!